0: Хой, чуй нана кяча сапу хэдо. Чуй сэн нона мужуро ма то мэдо.
1: Газо, чё зэ цас, ня тэндо тэ лэн дэм сонт.
0: Хой. Хой. Хой. Хой. Хой. Хой. Хой. Хой.